0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, несколько глав книги «Бытия» в Библии повествует нам об Аврааме, отце верующих. О происхождении Авраама Библия говорит так. Фарра был отцом Авраама, Нахора и Арана. Аран был отцом Лота. И умер Аран при отце своем Фаре в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой — Сара, и Сара была бесплодна и бездетна. И взял Фара, сына своего Авраама, и Лота, сына Арана, и невестку свою Сару, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дошедши до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Вот с этого времени мы будем знакомиться с Авраамом, дорогие дети. На необозримых равнинах Халдеи, где пасутся бесчисленные стада, мы видим благообразного, почтенного старца. Как он величествен своей седой бородой и чалмой, живописно повязанной на голове, в длинной одежде, обутой в дорогие сандалии. Ничего нет удивительного в том, что его называли князем. Осанка и приемы у него действительно царственные, а между тем он скромный патриарх. Он живет в большом шатре, вдали, а шатер окружен меньшими шатрами, в которых живут работники, слуги и служанки. Слуги его многочисленны, но он над ними не столько начальник или управитель, сколько отец. Его уважают и любят, потому что им хорошо при нем. Ему принадлежат тысячи верблюдов, овец, коз, ослов и волов. Жизнь его проста и спокойна, и вся поглощена заботами о стадах. То он отыскивает новые пастбища, где бы в изобилии росла свежая трава, то он ищет новые источники воды, роет новые колодцы, то занят стрижкой овец, то ведет переговоры с купцами об обмене произведений от своих стад на серебро и золото, ткани и хлеб. С наступлением вечера он садится на ковер у входа в шатер рядом с подругой своей жизни Сарой, и вместе они долго любуются красотой вечернего неба, на котором одна за одной зажигаются звезды. Воздух чист и прозрачен, и благодаря этому по ночам звезды так ярки и кажутся так близко, что Авраам и Сара поздно уходят в шатер, не желая прощаться с этой неземной панорамой. Несмотря на то, что Авраам жил около 4000 лет тому назад, его имя и память о нем свято хранятся на земле. Нет ни одного человека в истории более почитаемого и более всем известного. Слава Александра Македонского, Петра Великого, Цезаря или Наполеона не может сравниться со славою Авраама. Он почитается как иудеями, так и мусульманами, как христианами, так и сотнями миллионов людей других вероисповеданий, и будет почитаться ими до скончания века. Русские дети нашего времени, возможно, ничего не знают о нем, и уж во всяком случае не почитают его, потому что им мало прививается важность веры в жизни человека. Героев для почитания много, а такой герой веры, как Авраам, мало замечается, потому что он не герой труда или войны, а герой веры. Но я покажу вам в этой программе, насколько важнее всего в мире именно вера, потому что без нее человек не может быть спасенным. Слово Божие даже говорит, что без веры Богу угодить невозможно, потому что нужно, чтобы приходящий к Нему верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Но об этом мы поговорим еще позже, а теперь возвратимся к Аврааму. Что сделал он такого? Чем заслужил такое неумирающее почитание? Слово Божие говорит, что он был человеком великой, смиренной, твердой, прекрасной веры, и тем заслужил название отца верующих. Милые дети, вера есть нечто более прекрасное, чем военный или дипломатический гений. Она есть самое благородное чувство, самое высокое качество человеческой души, самый лучший дар, который душа может преподнести Отцу своему Небесному. Между прочим, животные не способны верить. Этого качества у них вовсе нет, потому что оно им не нужно. Инстинктивно они доверяются человеку, который заботится о них и кормит их. Но веры в своего Создателя они не имеют, потому что они не созданы для общения с Ним и не участвуют в вечном спасении, которое дано только верующему в Христа человеку. Авраам же верил в Бога и Богу. Однажды, глубокой ночью, когда стада уже спали под надзором пастухов, среди безмолвных равнин, Бог явился Аврааму и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь сосчитать их. Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Авраам поверил обетованию Божьему, несмотря на то, что ему было уже за 75 лет, и он уже потерял надежду на то, что будет когда-то иметь детей. Всякий другой на его месте улыбнулся бы, услышав такое обещание, и усомнился бы в словах Божьих. Но Авраам принял это обетование, просто поверив ему без малейшего колебания, и даже не пытался узнать, каким же образом это будет исполнено. Раз Господь сказал, значит, так это и будет. Вот так верил Авраам. И это и есть вера, дети. Вера не спрашивает, но верит, хотя и не видит. Вера есть полнейшее безусловное доверие, детское доверие Слову Божьему. Такая именно вера вменяется в праведность, как она вменилась в праведность Аврааму. И такая вера угодна Богу, и на ее основании получаем мы прощение и милость. Исполнилось ли обещание Бога? Действительно ли многочисленно потомство Авраама, как звезды небесные? Да, это обетование сбылось. Авраам действительно стал отцом, и от него произошел еврейский народ. Евреи — потомки Авраама по плоти, но по духу — все верующие его потомки, все, кто верят, как верил он, все, кто принимают Слово Божие. Это его потомство духовное, и за 4000 лет оно действительно весьма многочисленно. Если мы верующие, мы тоже потомки Авраама. Если мы верим Слову Бога, как Авраам, мы будем всегда знать, чего он от нас хочет и ожидает. От своего верного слуги Господь потребовал не только доверия, но подвига. Подвига послушания и самоотречения, в чем и проявляется вера на деле. Одно говорить, что мы верим, а другое делать то, что нам говорит Бог, то есть быть послушным Ему во всем. Господь сказал Аврааму: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Это означало, что Авраам должен предпринять большое путешествие, не зная даже, что это за страна, в которую Господь повелел ему пойти. Вы, пожалуй, подумаете, что путешествие — это не такое уж великое испытание. В вашем возрасте любят передвигаться с места на место, и это для вас сплошное удовольствие, будь то на поезде, или на автомашине, или на самолете. Но Аврааму было, не забывайте, уже за 75 лет, и в таком возрасте люди предпочитают быть на одном месте. Жена его Сара тоже была уже старушка, и путешествовать им нужно было на верблюдах, по пустыне, когда не было еще уютных станций и вокзалов с буфетами и столовыми и мотелей для отдыха ночью. На верблюдов нужно было навьючить все свое имущество и ехать не день или два, а несколько месяцев. Затем путешествие Авраама было необычайным в том смысле, что это было переселение в неведомую страну навсегда, без надежды на возвращение на родину. Родина. Вам известно значение этого для многих священного слова? Вы еще не знаете, сколькими невидимыми нитями наша жизнь привязана к земле, на которой мы родились, и что переживают люди, когда эти узы расторгаются навсегда. Известный пастор Функе имел как-то случай разговаривать с эмигрантами. Под громадным навесом в ожидании океанского парохода сидели мужчины и женщины и дети со своим убогим скарбом среди множества узлов. Громадный пароход разводил свои пары, собираясь увезти их в далекие края. Это были все бедные крестьяне, люди одной деревни. И когда пастор начал говорить с ними о старых липах, которые росли около их жилищ, о речке в их деревне, о дорогих могилах, которые они оставили на кладбище, окружавшем их маленькую церковь, он увидел крупные слезы на загрубелых лицах всех этих людей. Они плакали о родине, которую им больше не было суждено увидеть. Да, покинуть родину было великой жертвой для Авраама. А между тем он не задумался это сделать, и тотчас же послушался повеления Бога. Таково было призвание Авраама — повиноваться. И таково наше призвание. Заметьте, что он повиновался, не зная даже, почему Господь повелел ему покинуть родину. Повиновался, не спрашивая об этом. Ах, сколько раз и нам придется в жизни повиноваться Богу, не зная, почему Он требует от нас той или иной жертвы, или с какой целью посылает нам какие-то испытания. Бог не всегда открывает причины и намерения свои, И тут-то и нужна бывает нам вера Авраама. Вера в то, что намерение Бога для нас всегда доброе, всегда для нашей пользы и его высоких целей, а нам нужно только вполне положиться на него, вполне ему довериться и не настаивать на своем. Милые дети, когда вам приказывают что-то родители, разве они всегда объясняют причины? Разве всегда говорят они вам, почему запрещают вам что-нибудь? Почему они делают это? Потому что, во-первых, вы не всегда поймете их, а во-вторых, не всегда согласитесь с ними, и потому не испытывают ваше послушание и доверие им. Они хотят, чтобы вы, зная, что они любят вас и желают вам добра, доверялись им и делали то, что они вам велят. По той же причине наш Небесный Отец скрывает от нас причины своих повелений, желая, чтобы мы верили Ему и полагались на Него. Дети, будьте послушны родителям вашим и Господу, и вы никогда не пожалеете об этом. Господь обильно благословит вашу жизнь.

Живая вера. Перед самой войной в 1941 году у Спиридоновых не стало папы. Его арестовали и куда-то сослали или расстреляли за то, что он был верующим. О нем никто ничего не знал. Мама Спиридоновых вынуждена была одна воспитывать четверых детей. Началась война, и жить стало еще тяжелее. Подросткам и детям приходилось много работать. Спиридоновы с раннего утра и до позднего вечера трудились на огороде, повсеместно искали и косили траву для единственной коровы, стерегли десяток кур, собирали щепу и всякие деревяшки, чтобы топить печь в зимнюю стужу. Тяжелую, полную тревог жизнь облегчала и обогащала вера в живого Бога. Мама Спиридоновых глубоко верила слову Господа и все свои заботы и переживания доверяла Ему. Поэтому в их убогом жилище часто звучало христианское пение. Дети, как и мама, любили прославлять Небесного Отца пением. По соседству со Спиридоновыми жили старички Иван Сергеевич и Евдокия Мартыновна. Иван Сергеевич не любил Бога, поэтому не любил и верующих соседей. Он всегда находил повод задеть Спиридоновых. То дети ему мешают жить спокойно, то их куры ни свет ни заря кудахчут, то их корова прошла слишком близко к его дому. Насмехался он и над верой в Бога. В порыве гнева Иван Сергеевич не раз грозился отобрать у соседей часть огорода. Он всем рассказывал, что много лет назад ему неправильно нарезали землю, и потому добрая часть огорода Спиридоновых принадлежит ему. Война еще не закончилась, людям было очень трудно, но Бог благословил землю хорошим урожаем. Едва дождавшись осени, Иван Сергеевич пригласил землемера и потребовал уладить конфликт. Увидев землемера, один за другим из своих хат повыходили соседи. Узнав, в чем дело, они начали стыдить старика. «У кого ты огород отнимаешь? Тебе что, своего мало? Зачем сирот обижаешь?» Вышла на огород и мама Спиридоновых, а за ней дети, одетые кто во что. Землемер, окинув взглядом огород Спиридоновых, посмотрел на его хозяев и спросил у Ивана Сергеевича: «У тебя семья какая?» «Мы с бабкой вдвоем». «И что ты хочешь?» — удивился землемер. «Зачем тебе такой участок? Ты уже старый, а у нее, посмотри, какие дети малые. Знаешь, дед, я даже

0: Миновала зима. Трескучие морозы отступили, но снег еще твердой коркой лежал на огородах. Как-то рано утром мама, как обычно, пошла в коровник. Не заходя в сарай, она направилась в конец огорода за сеном. От неожиданно представшей перед ее взором картины у нее все внутри похолодело. На месте большого стога валялись жалкие клочья сухой прошлогодней травы. На потемневшем снегу четко вырисовывался след чьих-то саней. «Что же это такое?» — ахнула Спиридонова, в один миг представив себе, что значит потерять корову. «Боже, не оставь нас!» — взмолилась она и печально вернулась в хату. Горькие слезы безудержно бежали по ее щекам. Увидев заплаканную мать, старший сын перестал растапливать печку. Сердце у мальчика часто-часто забилось. Опять что-то случилось. С лежанки тут же поднялись остальные дети. Сквозь слезы мама рассказала им о постигшей беде. «Что же мы будем делать? Без коровы нам не прожить!» — скорбно повторяла она. Дети молчали. Им тоже стало страшно, потому что они уже не раз испытывали чувство голода. Тогда им сильно хотелось есть, а у мамы ничего не было, чтобы накормить их. Немного успокоившись, мама сказала: «Дети, нам нужно хорошо подумать, что делать с коровой. Мы можем продать ее и на эти деньги сколько-то прожить. Можем зарезать, и у нас будет много мяса. Только не знаю, что будет, когда мы его съедим». Немного помолчав, она добавила: «Давайте будем молиться нашему Богу, Отцу Небесному, просить у Него помощи». «Мама, давай молиться!» — подхватили дети. «Давай молиться! Бог нам много раз помогал!» И мама, и дети плакали, стоя на коленях перед своим Господом. Они просили у Него милости, чтобы дал им возможность прокормить корову. После молитвы, как уже было заведено в семье, звучала песня. Мама села на лавку и проникновенно запела: «Ничего не бойся, я всегда с тобой». Вместе с мамой запели и дети. Вдруг в дверь кто-то постучал. «Войдите!» — поспешила навстречу мама. В сенях послышалось шарканье ног, и в хату вошла Евдокия Мартыновна. «Меня дед послал к вам», — с порога сказала она. «Сейчас к нам приходила соседка и рассказала о вашей беде. А дед мой спал на печи. Как услышал, что вас обокрали, тут же и послал меня к вам. Ступай, — говорит, — да узнай, чем они будут корову кормить. Пусть у нас возьмут сено. До лета и нам, и им хватит. Там же дети малые».
1: «Евдокия Мартыновна, сено нам очень нужно! — воскликнула мама. — Да денег у нас нет, заплатить нечем».
2: «Дед сказал, что можно расплатиться после покоса, — сказала соседка. — Когда будет возможность, тогда и отдадите».
1: «Спасибо вам! Пусть Бог благословит вас за это доброе дело!» — заплакала теперь уже от радости Спиридонова.
0: Проводив соседку, мама, сияя от счастья, сказала: «Щедр и милостив Господь! Как быстро Он послал нам помощь! Поистине, наш Бог — Отец сирот и вдов, и когда Ему угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение шестой главы послания к евреям. В этой главе мы встречаем отрывок, который, как никакой другой текст Священного Писания, вызывает у богословов множество трудностей. Более того, некоторые исследователи считают этот отрывок самым сложным для толкования текстом Священного Писания. Давайте прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для кого и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Из всех существующих на сегодняшний день толкований наиболее неудовлетворительным для меня лично является толкование, гласящее, что упомянутые в этом отрывке люди — это христиане, которые потеряли свое спасение. К сожалению, сегодня есть немало искренних верующих, которые не принимают этого факта, что у нас есть спасение, которое невозможно ни отнять, ни потерять, и что во Христе все верующие находятся в полной безопасности. Именно к данному отрывку Священного Писания чаще, чем к любому другому, обращаются такие верующие для подтверждения своих взглядов на возможность потери спасения. Но я хочу как можно более ясно донести до вас, что я верю, что у нас есть непреходящее спасение, потому что об этом совершенно ясно говорит нам само Священное Писание. Павел пишет в начале 8 главы послания к римлянам: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Более того, друзья мои, чуть далее апостол развивает эту великую истину до поистине триумфальной кульминации в смелом утверждении 33 стиха этой же главы. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Престол самого Бога является опорой для самых слабых, самых униженных, но доверившихся Христу людей. И сегодня в этой Божьей вселенной нет ни одного сотворенного существа, которое могло бы произнести слова осуждения в адрес тех, кто оправдан посредством веры в кровь Божьего Сына. Апостол Павел продолжает в той же 8 главе послания к римлянам в стихах с 34 по 39. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Друзья мои, если вы проникнетесь значением этих слов, вы будете иметь поистине величайшие основания для уверенности. Апостол пишет: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Итак, друзья, я не знаю, удовлетворяет вас сказанное в этих строках апостолом или же нет. Что ж, давайте читать дальше, ибо Павел еще не закончил. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Сможете ли вы назвать хоть что-то, чего Павел не упомянул бы в этом отрывке? Сможете ли вы найти хоть что-то, что могло бы отделить нас от любви Христа? Позвольте мне сказать вам, что этот список попросту не удастся продолжить. Здесь нам дается гарантия, что ничто в этом мире не сможет отделить нас от любви Бога ни среди всего видимого, ни среди всего невидимого. Ничто из этого мира и ничто из мира духовного не сможет отделить нас от Божьей любви, которая воплощена в Иисусе Христе, Господе нашем. Сам Господь Иисус Христос произнес совершенно удивительные слова об абсолютной гарантии и безопасности нашего спасения. Послушайте Его, поверьте в Него и доверьтесь Нему, ибо Слово Божье живо и действенно. В 10 главе Евангелия от Иоанна мы читаем слова Христа. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную». Какую именно жизнь? Вечную жизнь. А если вы можете потерять вашу жизнь, то она уже не будет вечной жизнью. И читаем далее. «И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Основы гарантии нашего спасения кроются не в нашей способности держаться за Него. Самое главное состоит в Его способности держать и хранить нас. Сам Бог говорит здесь со всей Своей безграничной мудростью и полным божественным авторитетом, что Он может уберечь нас, и что те, кто доверились Ему, никогда не погибнут. Вопрос состоит в следующем. Возложили ли вы все свое упование и все свои надежды на всемогущего Бога, или же вы полагаетесь на иного Бога, который способен потерпеть поражение? Я привел вам всего лишь несколько отрывков Священного Писания, которые демонстрируют нам абсолютно ясно, что после того, как мы были рождены свыше и вступили в семью Бога, мы с вами не можем погибнуть. Мы становимся детьми Бога посредством веры во Христа. Поэтому, если человек однажды стал Божьим чадом через веру в Спасителя, он уже имеет вечную жизнь. Вот почему я не могу принять толкование этого отрывка из шестой главы послания к евреям, гласящее, что люди, о которых идет здесь речь, были однажды спасены, а затем потеряли свое спасение. Так что, на мой взгляд, автор послания к евреям говорит здесь о плодах спасения, но не об источнике спасения. Я полагаю, что здесь он описывает спасенных людей. Автор сам говорит, что эти люди были просвещены, то есть увидели свет. Кроме того, они вкусили дара небесного и сделали с причастниками Духа Святого, а также вкусили благого глагола Божия и сил будущего века. И если вы хотите убедиться в этом, обратите, пожалуйста, внимание на 9 стих этого отрывка. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так». Все содержание этого текста показывает нам, что автор говорит о тех наградах, которые являются результатом спасения. В 6 стихе автор говорит о невозможности от падших опять обновлять покаяние. Заметьте, что он говорит не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Обратите внимание, что в 7 и 8 стихах автор иллюстрирует тот плод, который приносит жизнь этих людей.
земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Если жизнь верующего приносит плод, он получает благословение от Бога. Если же его жизнь приносит тернии и волчцы, такая жизнь отвергается. В послании апостола Павла к молодому проповеднику Титу апостол заводит разговор о делах, говоря: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Мы читаем это в 5 стихе 3 главы послания к Титу. Из этого отрывка мы могли бы сделать вывод, что Павел не придавал добрым делам особо большого значения. Однако посмотрите чуть далее в той же главе. В 8 стихе апостол пишет: «Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Добрые дела ничуть не участвуют в деле спасения. Однако, когда человек становится чадом Бога через веру в Иисуса Христа, дела начинают играть наиважнейшую роль. Друг мой, если вы христианин, очень важно, чтобы вы жили настоящей христианской жизнью. Когда я еще только учился в университете, ведущие психологи активно обсуждали вопрос, который сейчас почему-то перестал занимать их. Суть этого вопроса состояла в следующем. Что важнее для формирования личности человека – наследственность или окружающая этого человека среда? На этот счет наш профессор психологии уже тогда дал весьма любопытный ответ. Он сказал, что до нашего рождения наследственность играла более важную роль. Однако сразу же после нашего рождения наиважнейшим фактором стала именно среда. Поэтому я предлагаю перенести этот же принцип на наше сегодняшнее обсуждение. До вашего рождения свыше дела никак не участвовали в картине спасения, потому что вы не могли принести эти дела Богу. Бог попросту не принял бы ваших дел. Писание говорит нам, что в глазах Бога людская праведность подобна запачканной одежде, как пишет пророк Исаия в 64 главе своей книги. Действительно, ведь не рассчитываете же вы, что Бог примет у вас стопочку грязного белья? Бог принимает грешников. Но Он принимает их на основании искупления, которое мы имеем во Христе. Когда мы принимаем Христа как нашего Спасителя, мы рождаемся заново, как истинные дети Божьи. И когда это происходит, мы с вами превращаемся в род избранный, царственное священство, народ святой, в людей, взятых в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, как выразил это апостол Петр в 9 стихе 2 главы своего первого послания. И теперь, после того, как мы были спасены, мы должны демонстрировать своими добрыми делами перед окружающим нас миром, что мы действительно искуплены Богом. Христианам есть что показать. Именно это однажды будет подвергнуто суду. А если христианин хочет продолжать жить как младенец и оставаться никем иным, как возмутителем спокойствия, уводящим людей от Христа, вместо того, чтобы вести их Господу, ему едва ли будут причитаться какие-то награды. Более того, такие люди будут постыжены при появлении Господа. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века,
и от падших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Эти слова подводят нас к самому центру нашего изучения. «Отпадать» — это весьма интересное слово. В греческом оригинале стоит слово «парапиппото», которое переводится как «споткнуться» или «упасть». Это греческое слово едва ли можно переводить как «духовное отступничество». Ибо то же самое слово использовалось в отношении нашего Господа, когда Он молился в Гефсиманском саду. Написано, что Он пал на свое лицо и молился. Кроме того, в Писании есть множество примеров людей, которые также споткнулись и упали. Апостол Петр приткнулся и пережил падение, однако он не потерял своего спасения. Еще один пример такого преткновения — это Иоанн Марк. Будущий евангелист совершенно постыдным образом оступился во время своего миссионерского путешествия вместе с апостолом Павлом. Поэтому, когда его дядя Варнава предложил апостолу взять Марка во второе миссионерское путешествие, апостол категорически отверг такую возможность. Фактически он сказал: «Этот юноша потерян для меня, я не верю в него, я не желаю более иметь с ним дело». Что ж, слава Богу, что, несмотря на то, что Иоанн Марк спотыкался и падал, Бог еще не завершил работу с ним. Даже апостол Павел в самом конце своего жизненного пути признал, что в свое время он неверно отнесся к Иоанну Марку. В своем последнем послании к Тимофею апостол написал: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Итак, несмотря на то, что и апостол Петр, и Иоанн Марк спотыкались и больно падали на своем пути, они отнюдь не утратили своего спасения. Давайте снова прочитаем первый стих шестой главы этого послания. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Обратите внимание, что автор говорит этим людям о покаянии от мертвых дел. Именно о покаянии, а не о спасении. Вы можете вспомнить, что Иоанн Креститель также проповедовал людям эту весть покаяния, призывая их сотворить достойный плод покаяния. То есть Иоанн Креститель проповедовал о том, что является свидетельством истинного покаяния. Покаяние не означает, что мы должны обильно проливать свои слезы. Покаяние подразумевает полное обращение к Иисусу Христу, что означает изменение не только всего направления нашей жизни, но и образа нашей жизни. В то время многие иудейские верующие возвращались к храмовым жертвоприношениям, и автор послания предостерегал их об опасности этого. До прихода Христа каждое жертвоприношение предвосхищало его приход и указывало на него. Но после того, как Христос уже пришел в этот мир и умер на кресте, все то, что в свое время Бог заповедал в Ветхом Завете, стало грехом. Дело в том, что эти люди находились на переломном этапе человеческой истории. За день до распятия Иисуса они еще ходили в храм со своими жертвами, и это являлось исполнением Божьих заповедей. Однако теперь делать все это стало для них в корне неправильным. Почему? Да потому что Иисус стал этим жертвоприношением, одним единственным жертвоприношением за всех. И сегодня, если вы приносите жертвоприношение животных, вы фактически заново распинаете Господа Иисуса, потому что вы тем самым говорите, что Он умер 20 столетий тому назад. И это не имеет никакого значения, ибо вы по-прежнему нуждаетесь в жертвоприношениях, чтобы покрыть свои грехи.
Это означает, что у вас нет веры в даваемое им очищение, в его смерть и его искупление. Кто-то сказал, что своей жизнью мы либо распинаем Господа Иисуса, либо приносим Ему венец славы. Сегодня мы либо проявляем жизнь веры, либо ведем такую жизнь, которая заново распинает Его. В особенности, если мы знаем, что мы возвращаемся обратно в рамки закона Моисея и соблюдаем закон для того, чтобы обрести спасение. Это очень серьезная опасность. Опасность возвращения к системе законничества. Но почему же невозможно опять обновлять таких отпадших верующих покаянием? Помните, что мы говорим здесь исключительно о плодах спасения. Дело в том, что это представляет собой весьма серьезную опасность. Сначала принять Христа как своего Спасителя, а затем жить во грехе, тем самым сводя к нулю все то, что вы делаете, и являясь духовным младенцем, так никогда и не повзрослев. Фактически, такой человек делает не что иное, как строит большой костер из дерева, сена и соломы. Апостол Павел говорит именно это в своем первом послании к Коринфянам, в 11 стихе 3 главы, где написано: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Ваше спасение является основанием. Вы можете покоиться на этом основании, но также вы можете строить на нем что-то. И вы можете строить, используя 6 видов строительных материалов: дерево, сено, солому, золото, серебро и драгоценные камни. Поэтому я призываю вас сейчас, друзья мои, задуматься о том, какие строительные материалы используете вы сегодня. Не строите ли вы сегодня из дерева, сена или соломы? В наши дни много церковной работы представляет собой не что иное, как именно такое строительство. Мы очень успешно создаем всевозможные организации и комитеты. Но действительно ли наши жизни по-настоящему стоят чего-то в глазах Бога? Будут ли на небесах люди, которые смогут указать на нас и сказать: «Я нахожусь здесь благодаря вашей жизни и вашему свидетельству», или «Я нахожусь здесь, потому что вы принесли мне слово Бога»? Давайте беречься, дорогие мои, чтобы нашими строительными материалами не стали дерево, сено или солома. И этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю беседу и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.